0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков, мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен Lingua Фестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамці культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заимовая программа есть так называемый худобно-языковый квиз.
1: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
1: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводи, претоже так како е ајто слав знаме словенске прислови.
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
3: Это,
1: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык. А сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
1: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
1: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu первому вопросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Wembley. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в Британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов, словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересно. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все, что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
1: Raffles College в Пекине.
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. И я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, в Пекингу,
2: чтобы пояснить мою работу преподавателям и в Пекине, и потом в британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещение помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны переходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное. И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков, мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. К Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заумевый программа есть так называемый худобно-языковый квиз.
1: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
1: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводы, потому что так, как и это слово знаем, словенское присловие...
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей, гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют, начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
3: Это одним из целей этого языкового фестиваля.
1: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен тогда на Словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык. А сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
1: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
1: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри – не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu первому вопросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Wembley. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в Британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересно. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западным образованием, западными университетами. И я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог в Пекингу.
2: Чтобы пояснить мою работу преподавателям и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещение помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны переходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное. И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных, а ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно, но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которое они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
1: Я сам долгую добу был в этому меморованию.
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что Чина в той добе, что сам там был.
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен лингва-фестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заинтересованный программ есть так называемый «Гудобно-языковый квиз».
1: Есть у нас так называемая «Музыкально-языковая викторина», которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мали, мала крайна,
1: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводы, претоже так како е айто слав знаме словенске прислове.
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
3: Это,
1: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
1: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям. В экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что вдяка эсперанто сам себя к таким-то активитам достал.
1: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же содозвеме вяз.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри – не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu prvému vopросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley напротив стадиона Уэмбли. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Тоже было интересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все, что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают, и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, чушь в Пекингу,
2: чтобы пояснить мою работу преподавателям и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны приходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное? И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
1: Я сам долгую добу был в очередь.
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков, мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамці культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заумевый программа есть так называемый худобно-языковый квиз.
1: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
1: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводи, претоже так како е ајто слав знаме словенске прислови.
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
3: Это,
1: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
1: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
1: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu первому вопросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Wembley. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в Британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересно. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной? Может быть, таких центров несколько?
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все, что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, чи уж в Пекингу,
2: або... Чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны переходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное? И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
1: Я сам долгую добу был учить.
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость или башни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Старая Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Хилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели. Хласися вам телевизионная студия Братислава.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
6: В рамках федерации, когда был чешский гласатель.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот. Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплен и на визуальна чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславские телевизионные понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, но, самозрежно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам инак.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни. Говоря о телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне, старая торжница, еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Млынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы те грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниил Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниилу Михайли эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниилу Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавали.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниил Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михалчик подвел этому итог.
7: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne.
0: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательнее изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, которые были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том, времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
9: Určite je телевизия феноменом 20-го, 21-го столетия.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20-го и 21-го веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способности создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михайлчик? Я не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущая и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
10: Я желаю телевизии жди лен вельми вела диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
11: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
12: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам виборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матео Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
13: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам себя выклюли.
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Тублатанке представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства. В детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Корени.
1: В ноябре 1956
2: года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость или башни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Старая Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Гилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели. Хласися вам телевизионная студия Братислава.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
6: В рамках федерации, когда был чешский гласатель.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот. Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплейна визуальна чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславский телевизионный понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, але, самозрежно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам иначе.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле- и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли. Представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни. Говоря о телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне, старая торжница, еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Млынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющее ощущение пространства и атмосферы. Именно там были созданы эти грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниил Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниилу Михайли эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниилу Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавали.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниил Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михалчик подвел этому итог.
7: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne.
0: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательно изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, которые были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мысли. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том, времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
9: Určite je телевизия феноменом 20-го, 21-го столетия.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20-го и 21-го веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способны создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михайлчик? Я не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущая и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
10: Я желаю телевизии вжделам вельми вела диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
11: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим. А группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
12: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матьо Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
13: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам себя выклюли. А потом...
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Тублатанки представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства, в детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом, и, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон на Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость или башни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Стара Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Гилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели. Хласися вам телевизионная студия Братислава.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
5: Во времена существования Федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот – Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
6: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен розлаз е ай на места, где са да виконавать уплен ина визуална чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество

0: что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни. Говоря о телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
1: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне «Старая Торжница» еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Млынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы те грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниэль Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Хомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниэлю Михайли, эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниэлю Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавались.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниэль Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил

0: Ходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать, его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
1: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михелчик подвел этому итог.
2: Спомненковый оптимизм не можем уполне вынихать, не поважу это за ничего негативное.
1: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионные понедельники». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательно изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, в которой были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
3: Určite je televízia fenoménom 20. a 21. storočia.
4: Телевидение, безусловно, является феноменом 20 и 21 веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
1: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
0: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее, профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способ создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
1: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михелчик?
5: Я
1: не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущий и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
6: Я желаю телевизии в
4: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а возможно и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
1: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
6: Музыкальные перекрестки.
4: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. Как же встретился этот мощный творческий тандем?
7: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
1: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
4: Таким это запомнилось Матео Дюринде. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
8: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам себя выклюл.
1: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Тублатанки представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства, в детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Корени.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость или башни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Старая Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Хилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели. Хласися вам телевизионная студия Братислава.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
6: В рамках федерации, когда был чешский гласатель.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот. Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплень на визуальна чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславские телевизионные понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, але, самозрежно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам иначе.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни. Говоря о телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне, старая торжница, еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Мынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы те грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниил Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
9: Играл во фильмах, которые реализовали и в телевизии.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниэлю Михайли эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниилу Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавались.
9: Но правда, то есть занимавшее у него, что когда утворила тато редакция.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниил Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михалчик подвел этому итог.
7: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne.
0: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательно изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, которые были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мысли. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том, времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
10: Určite je телевизия феноменом 20-го, 21-го столетия.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20-го и 21-го веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способны создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михалчик? Я не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущая и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
11: Я желаю телевизии всегда очень много диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
12: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
13: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам виборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матьо Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
14: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам себя выклюли, а потом...
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Альбом «Тублатанки» представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы. Ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. И именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен. В частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Туума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства. В детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что тото са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни мать, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!